Новым я сейчас захопил новое актуальное магазин теке. На преднем июле я за вас Аня Кохоч-Шварцева при микрофоне. То сом я, веселимся, аж то зашедвали. Со вас и жинца плана светца куя това минет. Квищи даем.